0: на Атлантида пижама шоу.
1: Саламе по. Терима каси. Muchas gracias. Спасибо.